Проверяю готовность. Первый, второй, третий. Начинает счет. 5, 4, 3, 2. Старт!

0: Бомба вас хаял, на хаял бегом. Катячи. Я не могу, бля. Овар сокет я денег.
1: Ну тебя мы гекон.